0: Все посмотреть, как вот жена сказана. Много было добродетельных жен, а жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть то же самое можно сказать об отцах. То есть есть очень много отцов, которые очень много сделали, очень как пример. А Иисус Христос, Он отцом не называл, ну, отцом своим называл Бога. И сказал, дал такую нам заповедь, чтобы отцом не называйте никого. Еще момент такой, что сказано вот за исповедание отца. Написано, исповедую того и я перед отцом моим, и отреклюсь от того и я перед отцом моим. То есть есть момент, когда вот что человек выбирает, что у него в устах. Любовь Божия или этот мир. И, в общем, и вот что интересно, что самое большее, что мне понравилось, то вот, написано, что как с ними не дарует нам и всего. Что Иисус Христос явил? Он явил нам Отца. Говорит, Сын, сущий в недре Отчим. То есть это место для нашего пребывания. То есть Он приготавливает для нас место, чтобы мы могли там найти свое жилище в Нем, в самом, в Боге Отце. И вот есть такой еще пример, когда вот Иисус Христос пришел, там было Ему 12 лет, и Он остался в храме. И родители пришли, говорят, что ты с нами делал, мы тебя искали везде. Говорит, это принадлежит отцу моему, и мне здесь нужно быть. То есть вот это быть в отце, быть в том, что принадлежит отцу, и то место, которое Иисус Христос для нас приготовил, вот оно имеет очень такие вот большие благословения. Вот Иисус Христос, когда он шел и там в лодке с Заведеем были два брата, отец с ними, то есть они с ним были, но он говорит, следуй за мной. То есть он пришел, чтобы разделить отца человека с отцом его, чтобы дать нам нечто большее. То есть оно, ну да, оно хорошо для этой жизни, но именно что Бог приготовил для нас, оно превосходит всякое, вот, чтобы мы здесь не старались, не получали бы, а Бог дает намного больше, и намного интереснее для этой жизни. Мы можем радоваться. Слава Богу за все.
1: Слава Господу, так. Дякую вам, пане Вікторе. Дійсно, план Божий, який він підготував в наше життя, він набагато багатший, цікавіший і найкращий для нас. І дійсно, у Біблії досконалим взірцем батьківства є саме Небесний Отець. І жоден земний батько, він не може бути бездоганним. Нам не варто цього очікувати і вимагати, але кожен батько може вчитися у Бога ставленню до своїх дітей. І дуже цікаво чути саме від чоловіків також ваші телефонні дзвінки, тож я заохочую, якщо ви вже є батьком або ви бажаєте поділитися своїм прикладом, чого батько навчив вас в своєму житті, заохочую вас доєднуватися та ділитися. А зараз на хвилі Світлого Радіо лунає пісня гурту Purim Music «Слав».